газа бас. Йолымыз ұзын, заманымыз аз. Бастыр газа бас. Йолымыз ұзын, заманымыз аз. Бастыр газа бас. Йолымыз ұзын, заманымыз аз.